Let's move it. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

0: стоит.
1: Проверяю готовность. Первый, второй, третий. Начинает счет. 5, 4, 3, 2. Старт!

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт.